0: Шужи с природцы конституция с веши, пшиготования беже, гаш гледам с окна вен, хосы над варьюты карасели за местчайнский свежин. В слепым пак трайо пшет вяселе южо стыри лета. Дуда койский фестиваль стой пшет журими, а тойо яно кушты свёрты лето. Собу организаторка Штефани Бирхольдойц учобне пшепшосыё вас на натакт того фестиваля петк вяцо в слепым.
1: Serbski ludowy ensemble Zahaji Festival Pjatk w Wosomnadze Hodzinach. Wjesnjanostu gminy Slepo, Joga Funde, przedsedu domowiny Dawida Statnika, a krajnego radu dr. Stefana Majera Wodczakuja. Wopytowajo Wodczakuje hoa dujaska hućba z Grotkowskiej dujaskej gildu a k zakończeniu koncert z popserbami serbski benz Horneje Wužice. Nimaja Mechavu, ale za to šudravu. Pojče nimo.
0: A tu šudravu, tu pauka in skudelku, svišišo ho, net na zachopienka spiva.

0: Шуджи, са пшируцы констюжения свеши, пшигатуванья беже, гаш гледам с окна вен, хосы натварьюты карасели за местчайнский свежин. В слепым пак трайо пшет вясале южо стыри лета. Дудакойский фестиваль стой пшет журими, а тойо яно куштес вот лето. Собу организаторка Штефани Бирхольдойц учобне пшепшосуё вас на натакт того фестиваля петквяцо в слепым.
1: Serbski ludowy ensemble Zahaji Festival Pjatk w Wosomna Dżohodzinach. Wjesnjano stugmene Slepo Joga Funde, przedsudu domowiny Davida Statnika, a krajnego radu dr. Stefana Majera Wodczakuja. Wopytowajo Wodczakuje hoa dujaska hućba z Grotkowskiej dujaskiej gildu a k zakończeniu koncert z popserbami serbski benz Horneje Wužice. Nimaja Mechavu, ale za to šudravu. Pojče nimo.
0: A tu šudravu, tu paukajnsku delku, svišišo ho, netna zachupjenka spiva.